Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

А помнишь, были так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никогда.

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta. Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Сейм поддержал изменения в правила использования языков нацменьшинств в общественных СМИ. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения. Центр Райниса приглашает на вечер творчества и вкусов «Мармелад поэзии». Далее подробнее об этих новостях. 23 июля на внеочередном заседании во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках нацменьшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях или для опровержения опасной для общества дезинформации. Поправки также ограничивают возможность создания в общественных СМИ программ на иностранных языках, предусматривая, что только часть эфирного времени радио и телепрограмм может быть отведена под такой контент. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. Это предусматривают поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, принятые Сеймом в срочном порядке в окончательном чтении. Так совпало, что в этот же день, 22 августа, в Царникове будет отмечаться праздник Миноги. Как говорится в аннотации к законопроекту, Царниково уже сейчас по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своей функциональной роли в Адажском крае соответствует признакам, характерным для города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения или умные светофоры. Их цель – повысить безопасность дорожного движения и способствовать более ответственному поведению водителей. Оборудование установлено на перекрестках улицы Астоньпецметановембра с улицей Валкас, а также улицы Астоньпецметановембра с улицей Варшавас. Самоуправление приняло решение о внедрении системы после анализа результатов, полученных в ходе тестирования. Они подтвердили, что проезд на запрещающий сигнал светофора по-прежнему остается серьезной проблемой безопасности дорожного движения в городе. В каждом из контролируемых перекрестков ежедневно в среднем фиксировалось от 8 до 9 нарушений. В свою очередь на перекрестке улиц Астоньпецметановембра и Варшавас в течение одного месяца было зарегистрировано более 800 случаев, когда транспортные средства продолжали движение на красный сигнал светофора. 30 июля в 18 часов в центре Райниса по улице Коммунала 2 состоится вечер совместного творчества «Мармелад поэзии», который объединит любителей стихов, музыки и домашних летних заготовок. Своими кулинарными секретами и любимыми рецептами поделятся участницы вокального ансамбля «Перлес» из Калкунской волости. Также организаторы приглашают гостей принять участие в создании общего дегустационного стола. Можно принести собственное варенье или мармелад, чтобы угостить других и обменяться рецептами. Посетителей ждут приготовление свежих смузи, дегустация домашних джемов, ароматы летнего сада, а также поэзия и песни, создающие теплую и душевную атмосферу. Вход открыт для всех желающих. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба радио Алисе Плюс.

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 27 июля. Сегодня ожидается переменная облачность. В течение всего дня температура воздуха составит от плюс 20 градусов ранним утром до плюс 25 во второй половине дня. Ветер с юга, юго-востока и юго-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду. И, к сожалению, также дожди в течение всего дня с разной интенсивностью.

Да, любить не поздно никогда. Поклонников фрикана

ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал изменения в правила использования языков нацменьшинств в общественных СМИ. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения. Центр Райниса приглашает на вечер творчества и вкусов «Мармелад поэзии». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobre utra, v studiji Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Сейм поддержал изменения в правила использования языков нацменьшинств в общественных СМИ. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения. Центр Райниса приглашает на вечер творчества и вкусов «Мармелад поэзии». Далее подробнее об этих новостях. 23 июля на внеочередном заседании во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках нацменьшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях или для опровержения опасной для общества дезинформации. Поправки также ограничивают возможность создания в общественных СМИ программ на иностранных языках, предусматривая, что только часть эфирного времени радио и телепрограмм может быть отведена под такой контент. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. Это предусматривают поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, принятые Сеймом в срочном порядке в окончательном чтении. Так совпало, что в этот же день, 22 августа, в Царникове будет отмечаться праздник Миноги. Как говорится в аннотации к законопроекту, Царниково уже сейчас по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своей функциональной роли в Адажском крае соответствует признакам, характерным для города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения, или умные светофоры. Их цель – повысить безопасность дорожного движения и способствовать более ответственному поведению водителей. Оборудование установлено на перекрестках улицы Астоньпецметановембра с улицей Валкас, а также улицы Астоньпецметановембра с улицей Варшавас. Самоуправление приняло решение о внедрении системы после анализа результатов, полученных в ходе тестирования. Они подтвердили, что проезд на запрещающий сигнал светофора по-прежнему остается серьезной проблемой безопасности дорожного движения в городе. В каждом из контролируемых перекрестков ежедневно в среднем фиксировалось от 8 до 9 нарушений. В свою очередь, на перекрестке улиц Астоньпецметановембра и Варшавас в течение одного месяца было зарегистрировано более 800 случаев, когда транспортные средства продолжали движение на красный сигнал светофора. 30 июля в 18 часов в центре Райниса по улице Коммунала 2 состоится вечер совместного творчества «Мармелад поэзии», который объединит любителей стихов, музыки и домашних летних заготовок. Своими кулинарными секретами и любимыми рецептами поделятся участницы вокального ансамбля «Перлес» из Калкунской волости. Также организаторы приглашают гостей принять участие в создании общего дегустационного стола. Можно принести собственное варенье или мармелад, чтобы угостить других и обменяться рецептами. Посетителей ждут приготовление свежих смузи, дегустация домашних джемов, ароматы летнего сада, а также поэзия и песни, создающие теплую и душевную атмосферу. Вход открыт для всех желающих. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 27 июля. Сегодня ожидается переменная облачность. В течение всего дня температура воздуха составит от плюс 20 градусов ранним утром до плюс 25 во второй половине дня. Ветер с юга, юго-востока и юго-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду. И, к сожалению, также дожди в течение всего дня с разной интенсивностью.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: ближайшем выпуске новостей. Жителей Аугсдаугавского края приглашают голосовать за проекты бюджета соучастия. Процесс внедрения системы электронных платежей в общественном транспорте Даугавпилса будет постепенным. Начались работы по реновации улицы Менделеева. На территории бывшего санатория Мешцеймс состоится киносеанс под открытым небом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.
1: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» гостья программы, член правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиня Вейта говорила о теплоснабжении не только как о коммунальной услуге, но и как о части энергетической безопасности. По ее словам, безопасность в энергетике начинается не только с того, откуда мы берем топливо. Она начинается и с того, насколько разумно мы его используем. Если предприятие снижает потери, оптимизирует производство и потребление, ему нужно меньше ресурсов. А чем меньше ресурсов необходимо для обеспечения города теплом, тем устойчивее становится вся система. Инна Берзиня Вейта подчеркнула, что важнейшее условие безопасности – это диверсификация, то есть не зависеть от одного вида топлива или одной технологии. В случае с предприятием Salas Pilsiltums это означает сочетание разных решений – щепа, солнечное тепло, аккумуляционная емкость, газ только для пиковых нагрузок, а в дальнейшем также тепловые насосы и использование остаточного тепла. По словам гостей программы, именно такая комбинация позволила предприятию сохранить стабильность в период энергетического кризиса. Когда цены на газ резко выросли, предприятие Salas Pilsiltums уже не зависело от него полностью. Благодаря разным источникам энергии предприятие могло гибко управлять затратами и не перекладывать все рыночные колебания на жителей в полном объеме. Инна Берзиня Вейта также отметила, что безопасность – это постоянный процесс. Нельзя сказать, что система больше не нуждается в улучшениях. Каждый день появляются новые риски, новые технологии и также новые возможности. Поэтому теплоснабжающие предприятия должны думать о сценариях, резервах, замещении ресурсов и о том, как действовать в нестандартных ситуациях. Отдельно Инна Берзиня Вейта подчеркнула значение сотрудничества в отрасли. Как президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий, она рассказала, что предприятия регулярно обмениваются опытом, встречаются, ездят друг к другу, обсуждают технические и финансовые решения. По ее словам, теплоснабжающие компании не являются конкурентами в привычном смысле. Каждая работает в своем городе, поэтому они могут открыто делиться решениями и помогать друг другу становиться эффективнее. Именно такой обмен опытом важен и для других самоуправлений. Опыт Саласпилса показывает, что путь к энергетической независимости – это не один большой шаг, а последовательная работа. Сначала учет и прозрачность, затем снижение потерь, переход на местные ресурсы, внедрение солнечной энергии, накопление тепла и поиск новых источников, включая остаточное тепло. Таким образом, по словам Инны Берзини Вейте, энергетическая безопасность – это не только запас топлива, это способность системы работать гибко, экономно и устойчиво даже тогда, когда внешние условия меняются. Полную версию программы с участием члена правления предприятия «Сия Салас Пилсилтумс» и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзини Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в Металлом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. Вэтэлом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай. Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Жители Аушдауговского края приглашают голосовать за проекты бюджета соучастия. Процесс внедрения системы электронных платежей в общественном транспорте Даугавпилса будет постепенным. Начались работы по реновации улицы Менделеева. На территории бывшего санатория Мешцемс состоится киносеанс под открытым небом. Далее подробнее об этих новостях. С 27 июля по 16 августа жители Аушдауговского края, достигшие 16-летнего возраста и задекларировавшие свое место жительства на территории края, могут принять участие в голосовании за идеи проектов бюджета соучастия на 2026 год. Об этом информирует Краевая дума. В этом году на конкурс было подано 21 заявление. Общий запланированный объем финансирования проектов составляет 45 149 евро. После изучения соответствия заявок требованиям положения о бюджете участия, комиссия по оценке проектов направила на голосование 20 идей. Список проектов доступен на сайте Краевой думы. За каждый проект можно проголосовать один раз. С 18 июня по 10 июля предприятие Daugavpils Satiksme проводило опрос жителей о новой системе билетов на общественный транспорт. В вопросе приняли участие 658 даугавпилчан. Результаты опроса показали, что жители в целом положительно оценивают внедрение цифровой системы билетов. На предприятии пояснили, что новая система будет работать и без мобильного интернета и смартфона. Пассажиры, имеющие право на льготы, получат проездную карту, а также помощь в ее использовании. Перемены будут постепенными. В переходный период новая и старая системы продажи билетов будут работать параллельно. После переходного периода билеты на проезд за наличные можно будет приобрести в широкой сети торговых точек по всему городу. О конкретных таких местах будет сообщено отдельно. Также будут доступны современные способы оплаты, бесконтактные банковские карты и другие цифровые решения. В Даугавпилсе в рамках проекта Европейского фонда регионального развития начались работы по реновации улицы Менделеева. Одним из основных преимуществ проекта является реконструкция устаревших магистральных сетей теплоснабжения, водопровода и канализации. В ходе строительных работ на отдельных участках могут быть введены ограничения движения. Водители призывают регулярно следить за актуальной информацией. По словам самоуправления, после реализации проекта будет обеспечена не только более качественная и безопасная транспортная инфраструктура, но и современные инженерные сети, которые будут способствовать развитию предпринимательства в северной промышленной зоне. 14 августа в 20 часов 30 минут жителей и гостей Даугавпилса приглашают на особенный киносеанс на территории бывшего санатория Мешцемс. На большом экране будет показан фильм «Темно-синее Евангелие». Он перенесет зрителей в Ригу 90-х годов, раскрывая среду криминального мира и рассказывая о молодом следователе уголовной полиции. Актеры-любители придают фильму аутентичную атмосферу. В 2026 году фильм получил награду «Большой Кристоп» в категории «Лучший полнометражный художественный фильм». Вход на этот киносеанс бесплатный. В студии с новостями был Юрий Саукаанс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 27 июля. Сегодня ожидается переменная облачность. В течение всего дня температура воздуха составит от плюс 20 градусов ранним утром до плюс 25 во второй половине дня. Ветер с юга, юго-востока и юго-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду. И, к сожалению, также дожди в течение всего дня с разной интенсивностью.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лабби Паркас.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества «Латвии» с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество «Латвии» с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Сейм поддержал изменения в правила использования языков нацменьшинств в общественных СМИ. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения. Центр Райниса приглашает на вечер творчества и вкусов «Мармелад поэзии». Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: problēmu. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на надолго.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Everworld. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everworld Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и

последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Сейм поддержал изменения в правила использования языков нацменьшинств в общественных СМИ. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения. Центр Райниса приглашает на вечер творчества и вкусов «Мармелад поэзии». Далее подробнее об этих новостях. 23 июля на внеочередном заседании во втором чтении Сейм поддержал поправки к закону об общественных электронных СМИ и управлении ими, предусматривающие изменения подхода к использованию языков национальных меньшинств. Поправки предусматривают отказ от обязанности общественных СМИ создавать контент на языках нацменьшинств. В дальнейшем это будет не обязанностью, а правом. Особое внимание будет уделяться языкам тех национальных меньшинств, которые в Латвии не являются самодостаточными. В отношении языков, признанных самодостаточными, например, русского, контент в общественных СМИ предполагается создавать только в исключительных случаях, при чрезвычайных ситуациях или для опровержения опасной для общества дезинформации. Поправки также ограничивают возможность создания в общественных СМИ программ на иностранных языках, предусматривая, что только часть эфирного времени радио и телепрограмм может быть отведена под такой контент. Планируется, что поправки вступят в силу 1 мая 2027 года. С 22 августа этого года Царниково получит статус города. Это предусматривают поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, принятые Сеймом в срочном порядке в окончательном чтении. Так совпало, что в этот же день, 22 августа, в Царникове будет отмечаться праздник Миноги. Как говорится в аннотации к законопроекту, Царниково уже сейчас по численности населения, уровню развития инфраструктуры, доступности услуг и своей функциональной роли в Адажском крае соответствует признакам, характерным для города. В Даугавпилсе начали работу две автоматизированные системы контроля дорожного движения, или умные светофоры. Их цель – повысить безопасность дорожного движения и способствовать более ответственному поведению водителей. Оборудование установлено на перекрестках улицы Астоньпецметановембра с улицей Валкас, а также улицы Астоньпецметановембра с улицей Варшавас. Самоуправление приняло решение о внедрении системы после анализа результатов, полученных в ходе тестирования. Они подтвердили, что проезд на запрещающий сигнал светофора по-прежнему остается серьезной проблемой безопасности дорожного движения в городе. В каждом из контролируемых перекрестков ежедневно в среднем фиксировалось от 8 до 9 нарушений. В свою очередь, на перекрестке улиц Астоньпецметановембра и Варшавас в течение одного месяца было зарегистрировано более 800 случаев, когда транспортные средства продолжали движение на красный сигнал светофора. 30 июля в 18 часов в центре Райниса по улице Коммунала 2 состоится вечер совместного творчества «Мармелад поэзии», который объединит любителей стихов, музыки и домашних летних заготовок. Своими кулинарными секретами и любимыми рецептами поделятся участницы вокального ансамбля «Перлис» из Калкунской волости. Также организаторы приглашают гостей принять участие в создании общего дегустационного стола. Можно принести собственное варенье или мармелад, чтобы угостить других и обменяться рецептами. Посетители ждут приготовления свежих смузи, дегустация домашних джемов, ароматы летнего сада, а также поэзия и песни, создающие теплую и душевную атмосферу. Вход открыт для всех желающих. В студии с новостями был Юрий Саукаунс, информационная служба радио Алисе Плюс.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 27 июля. Сегодня ожидается переменная облачность. В течение всего дня температура воздуха составит от плюс 20 градусов ранним утром до плюс 25 во второй половине дня. Ветер с юга, юго-востока и юго-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду. И, к сожалению, также дожди в течение всего дня с разной интенсивностью.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols, meži un pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27-07-08-42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulatorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
1: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
0: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
1: Taurunis 255 06 255.
0: Krāmē un brauc!
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Dayton. Предложение действительно до 31 июля.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

ближайшем выпуске новостей. Жителей Аугсдаугавского края приглашают голосовать за проекты бюджета соучастия. Процесс внедрения системы электронных платежей в общественном транспорте Даугавпилса будет постепенным. Начались работы по реновации улицы Менделеева. На территории бывшего санатория Мешцеймс состоится киносеанс под открытым небом. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе «Даугавпилс Садексме» на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне «Химия» найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29-924-513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Жители Ауждауговского края приглашают голосовать за проекты бюджета соучастия. Процесс внедрения системы электронных платежей в общественном транспорте Даугавпилса будет постепенным. Начались работы по реновации улицы Менделеева. На территории бывшего санатория Мешцемс состоится киносеанс под открытым небом. Далее подробнее об этих новостях. С 27 июля по 16 августа жители Ауждауговского края, достигшие 16-летнего возраста и задекларировавшие свое место жительства на территории края, могут принять участие в голосовании за идеи проектов бюджета соучастия на 2026 год. Об этом информирует Краевая дума. В этом году на конкурс было подано 21 заявление. Общий запланированный объем финансирования проектов составляет 45 149 евро. После изучения соответствия заявок требованиям положения о бюджете участия, комиссия по оценке проектов направила на голосование 20 идей. Список проектов доступен на сайте Краевой думы. За каждый проект можно проголосовать один раз. С 18 июня по 10 июля предприятие Daugavpils-Sat Tiksme проводило опрос жителей о новой системе билетов на общественный транспорт. В вопросе приняли участие 658 даугавпилчан. Результаты опроса показали, что жители в целом положительно оценивают внедрение цифровой системы билетов. На предприятии пояснили, что новая система будет работать и без мобильного интернета и смартфона. Пассажиры, имеющие право на льготы, получат проездную карту, а также помощь в ее использовании. Перемены будут постепенными. В переходный период новая и старая системы продажи билетов будут работать параллельно. После переходного периода билеты на проезд за наличные можно будет приобрести в широкой сети торговых точек по всему городу, о конкретных таких местах будет сообщено отдельно. Также будут доступны современные способы оплаты, бесконтактные банковские карты и другие цифровые решения. В Даугавпилсе в рамках проекта Европейского фонда регионального развития начались работы по реновации улицы Менделеева. Одним из основных преимуществ проекта является реконструкция устаревших магистральных сетей теплоснабжения, водопровода и канализации. В ходе строительных работ на отдельных участках могут быть введены ограничения движения. Водители призывают регулярно следить за актуальной информацией. По словам самоуправления, после реализации проекта будет обеспечена не только более качественная и безопасная транспортная инфраструктура, но и современные инженерные сети, которые будут способствовать развитию предпринимательства в северной промышленной зоне. 14 августа в 20 часов 30 минут жителей и гостей Даугавпилса приглашают на особенный киносеанс на территории бывшего санатория Мешцемс. На большом экране будет показан фильм «Темно-синее Евангелие». Он перенесет зрителей в Ригу 90-х годов, раскрывая среду криминального мира и рассказывая о молодом следователе уголовной полиции. Актеры-любители придают фильму аутентичную атмосферу. В 2026 году фильм получил награду «Большой Кристоп» в категории «Лучший полнометражный художественный фильм». Вход на этот киносеанс бесплатный. В студии с новостями был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 27 июля. Сегодня ожидается переменная облачность. В течение всего дня температура воздуха составит от плюс 20 градусов ранним утром до плюс 25 во второй половине дня. Ветер с юга, юго-востока и юго-запада со скоростью не выше 8 метров в секунду. И, к сожалению, также дожди в течение всего дня с разной интенсивностью.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Iegūst jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
5: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Visa Plus. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Александр, ваши документы находятся в офисе Daugavpils Sadiksme на улице 18 Новембра, 183. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи...

0: делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – самое популярное время отпусков и автопутешествий. Многие отправляются к морю, в соседние страны Балтии или дальше по Европе. Но даже самая интересная поездка требует подготовки, ведь усталость за рулем остается одной из главных причин опасных ситуаций на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных автомобилистов, которые регулярно преодолевают большие расстояния. Перед поездкой стоит заранее спланировать маршрут и не пытаться преодолеть весь километраж без остановок. Если путь предстоит долгий, делайте перерыв хотя бы каждые 2-3 часа. Выйдите из автомобиля, немного пройдитесь, разомнитесь и выпейте воды. Еще очень важно – не переедать перед дорогой, так как плотный обед может вызвать сонливость. Лучше выбрать легкий перекус и обязательно поддерживать водный баланс. Во время движения не отвлекайтесь на телефон. Если нужно ответить на звонок или проверить маршрут, безопаснее остановиться в разрешенном месте. И даже если вы пользуетесь навигатором, всегда обращайте внимание на дорожные знаки. Именно они имеют приоритет. И еще один важный совет – не спешите. Соблюдение разрешенной скорости помогает не только экономить топливо, но и снижает утомляемость водителя, делая поездку спокойнее и безопаснее. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приятных впечатлений в пути, а дорога пусть будет легкой и безопасной.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Реклама.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Напомню, что на радио «Алиса Плюс» в преддверии нового учебного года, который, увы, не за горами, стартовал цикл встреч с представителями Латгальского индустриального техникума, в рамках которых мы знакомимся с направлениями, узнаем о современных профессиях, о студенческой жизни, о перспективах, которые открывает обучение в техникуме. В эфире уже четвертая встреча, и сегодня у нас в студии директор, руководитель, многолетний директор Латгальского индустриального техникума Инара Островская. Инара, здравствуйте, я рада вас видеть.
2: Здравствуйте. Мне тоже приятно быть на канале «Алиса Плюс».
1: Кому, как не руководителю многолетнему, да, лучше всего презентовать, ну, можно смело сказать, наверное, свое детище, техникум Латгальский индустриальный. Инар, я начну с вопроса, почему молодому человеку после окончания 9 класса стоит выбрать и обратить внимание пристальное именно на Латгальский индустриальный техникум?
2: Да, ну, я хочу сказать, сейчас интересное такое время, потому что появилось очень много интернета, появилось очень умных вещей, и как бы кажется, что кто-то за нас что-то сделает. Но наш Латгалес Индустриалес Техникумс, он дает такие профессии человеку, который вообще входит в первую десятку. Это строительные профессии, это строительные, связанные с металлообработкой, с автоиндустрией, которые есть, а также тепло, газ, утепление. Все есть. Это все те профессии, которые сегодня у нас очень, ну, нужны. Они нужны во всех индустриях, несмотря на это современное оборудование, современное компьютерное обеспечение и так далее. Только все это стало более современным, индустриальным. И это, эти профессии нужны всюду, во всем мире. То есть металлообработка, она всюду нужна, и она будет пока нужна. Не все может роботы заменить. Также мы все утепляемся или охлаждаемся, нам эти профессии очень нужны, вода нам нужна. И также все мы едем на машинах, нам нужен транспорт, нам его нужно присматривать, нам его нужно лечить. И все это нужно. И эти профессии – это основа этого уровня, который мы даем человеку, который, может быть, в будущем хочет учиться дальше или хочет освоиться в данной отрасли. Но это пока основа. И потому, если нравятся такие технические профессии, в Даугавпилсе есть выбор. В Латгалии есть выбор и в Латвии есть выбор. Это Латгалес Индустриалес Техникум.
1: Не обойдем вниманием и отделение дизайна и архитектуры, наверное, да?
2: Это дизайн и архитектура – это обязательно связано со строительством, потому что, чтобы построить дом, это сначала его нужно, как говорится, мысли художественно спроектировать и знать. Да, это нужная профессия, когда помощник архитектора, он работает именно уже с современными технологиями, и он проектирует здание или какие-то там заводы или так далее. Все это вместе называется строительная область. Это.
1: А в чем преимущество Латгальского индустриального техникума перед другими какими-то учебными профессиональными учреждениями, дающими, может быть, такие же даже направления?
2: Угу. В Латвии очень четко разделено, что каждый техникум будет преподавать. Два одинаковых нету. Может быть, совпасть какая-нибудь профессия, но в основном вот мое названное индустриальное техникум, он и связан с этими индустриями. Индустрия, которая связана со строительством, то есть там идет много профессий с металлообработкой и машиноведением. Вот это наше направление техническое, потому что есть разные школы, которые там дают, связанные с продуктами, с приготовлением, с поварами или с компьютерной техникой. В принципе, у каждого техникума есть свое направление. И мы отличаемся от того, что у нас здесь в основном вот эти профессии. То есть, если мы говорим о бувнеце и баснуле, или о строительном, то у нас вот эти профессии не одна, не две, а их больше 10. То есть мы даем большой круг именно на эту профессию.
1: Инар, сколько лет техникуму?
2: Техникума уже полных 65 лет. В прошлом году мы отметили.
1: Отметили юбилей. И сколько лет вы в руководстве?
2: Ну, уже 16. 16 лет. Но я хочу сказать, что за эти годы был такой очень большой прорыв в Латвии, когда профессиональное образование получило очень большое финансирование. Мы, конечно, все подняли, сделали. Но последние годы мы это усовершенствовали, программы устанавливали. И, конечно, впереди нас ждет. И вот я говорила с новыми министрами, с руководителями на следующую программу Евросоюза, которая будет в Латвии, развитие, да, это опять будет профессиональное образование. Потому что все работодатели, дарбодевеи, им нужны руки. И сейчас новое направление идет в том, что профессию надо освоить как можно быстро. Чтобы не было очень долго, там, 4 года, 3 года. Сегодня уже у нас есть профессии, когда вы можете освоить за год, за полтора года. Сегодня вы можете освоить все те профессии, которые названы мне. Ну, может быть, у вас где-то с учебой не пошло. Вы не закончили полный 9 класс. Вы, может быть, где-то там не доучились. Вы сразу можете в профессию идти. И вы у нас получите еще дополнение основной школы и, конечно, профессии. Потому что без профессии в будущем вы себя просто нагружаете на такого человека безработного. Профессия должна быть. Она вам поможет развиться и увидеть что-то дальше. И это основа.
1: Инар, вы сейчас сказали, работодателям нужны руки
2: да.
1: в настоящее время, да? Поэтому следующий мой вопрос сам по себе уже логичен. Как, насколько тесно техникум сотрудничает с предприятиями, да, Угавпилса, наверное, в первую очередь, да, и какие перспективы трудоустройства после окончания обучения?
2: Ну, сегодня, конечно, все ребята, которые заканчивают школу, в принципе, они могут устроиться. Нету такого курса, как было раньше, что он мог на 3 года. Хотя бы я это поддерживаю, когда человеку дают такую возможность. Он сегодня на рынке Евросоюза. Он полностью на этом рынке. И так как программа соответствует стандарту Евросоюза, он может найти себе работу. У нас много и предложений приходит из Латвии. Очень Вентспилс много требует. Ну, вообще всем нужны руки. Но мы, чем мы отличаемся, может быть, еще да, другие, как по обучению, что мы берем большой диапазон возраста. То есть, если вы не закончили 9 класс, вы можете идти на эти АРОД-программы, такие короткие программы, да, или конкретно. Вы можете после 9 класса, после среднего образования, не сразу, это в этом году закончили, в другом году. Если вам уже больше за 20, больше за 30, больше за 40, вы что-то хотите в жизни поменять, вы можете приходить вечером учиться. То есть у нас очень большой и обширный обзор вот этого возраста, когда вы себя можете дополнить. То, что вам не хватает в вашей жизни, или вы ну, хотите открыть, может быть, даже свой бизнес или так далее. Это сегодня очень важно быть мобильным. Мобильным и богатым с профессиями.
1: Ваши преподаватели не безосновательно, да, хвастались в хорошем понимании этого слова самым современным оборудованием, самыми современными технологиями, которые сейчас доступны студентам Латгальского индустриального техникума. Насколько просто или непросто достигать таких результатов, чтобы в твоем распоряжении было все самое современное и лучшее?
2: Ну, скажу, они немножко преувеличили. Конечно, оборудование у нас современное, но желается, конечно, еще более современно. И чтобы это было более современно, конечно, это есть практика. И вот когда практика, тогда мы посылаем на предприятия, не только в Даугавпилсе, за пределами нашего города, конечно, ближе, может быть, и к дому. Вот тогда они попадают на заводы, где это оборудование дорогое. Потому что мы не можем это все купить, и, может быть, не все это и нужно иметь. Он это осваивает уже КОПАР, дарбодеве, с работодателем. И там он действительно уже видит вот эту лазерную сварку, которая там уже есть, например, да, или там современные. Но то, что касается аутонодалис, конечно, много у нас есть. Но так как техника идет вперед, конечно, не хватает. И вот я уже сказала, что мы уже ждем вот это новое пополнение, которое будет на профессиональном. И там, конечно, уже очень будет много других программ, которые нам помогут быть еще современнее. Я могу сказать, и, наверное, наши учителя под это подчеркнули из-за того, что мы очень много работаем в Евросоюзе с другими школами, такими профессиональными школами. И нам приходится видеть, и они там ездят и видят, что там есть. Но они видят, что там оборудование такое, как у нас, похоже, но прогресс нужен. Прогресс нужен, и они всегда, мои студенты, когда приезжают, мы всегда садимся вместе, и они рассказывают. И мне вот нравится, что они говорят: «Ой, у нас такая школа, у нас это все есть. Так у нас красиво отремонтировано, у нас очень красивые интерьеры, у нас красивый пагалмс, двор вот школьный всегда с цветами». И вот им это очень нравится. И школа соответствует этому уровню. Они могут работать в любом сервисе.
1: А ученики Латгальского индустриального техникума проходят практику за рубежом?
2: Да.
1: Да? Вы уже об этом сказали. А зарубежные студенты приезжают к вам?
2: Зарубежные студенты приезжают, ну, не очень много, но приезжают. Особенно мы работаем много с литовцами. И вообще мне очень нравится Литва. Литва – это наш такой союзник. Я, как сама, очень дружу с директорами техникумов. У меня там друзья уже много-много лет в Вильнюсе. Тут приезжала целая делегация вильнюсских директоров к нам. Им очень нравился автопокраска, там это мы приходили. Конечно, влияние профессионального образования в Литве, оно большое. И Латвии, конечно, нужно постараться, чтобы мы уже тоже получили, ну, такое красивое оборудование, как у них. Но организация труда у нас неплохая, хорошая. Но ездят наши ребята, вот где они работали, вот они в Польше, уже многими и работали, и в Таллине. Вот я приезжаю, мальчики с практики там, ну, у них такая... И они приезжали. Мне предлагали поработать на лето, мне предлагали... Вот я помню, последнее у нас было вот это в Таллине, в Польше, в Португалии. Там очень большой центр есть такой, авто. Мы едем туда. А наши студенты, которые связаны с архитектурой и дизайном, они в основном едут в Италию. Там у них там Милан или там еще другие города большие, где есть вот эти конструкторские бюро.
1: Это будет, это в качестве обмена опытом в плане практики?
2: Нет, они едут в практику. Угу. Просто в практику они работают с этими бюро там, и вот они уже там проектируют, они эти программы знают. Или в Германии, например, едут Лауку техника.
1: Сельхозтехника, да.
2: Да, сельхозтехника, и вот они едут туда. Там есть что поучиться. В принципе, у всех есть что поучиться. Но неприятно, что мы можем себя показать, да, что у нас есть. Конечно, нужно знать язык. Обязательно нужно знать язык, чтобы они могли общаться. Или немецкий язык, или английский обычно язык. И, конечно, там ребята, они записываются, чтобы поехать туда. Ну и такой маленький конкурс. Ну, это не обязательно быть полным отличником. Нет, это нету такого. Да? Евросоюз, он очень жестко смотрит, чтобы разные ребята были, чтобы и лучше, и хуже, как у кого. Так что туда поехать может любой, но там опыта много, и самое главное, что он может оценить себя, что правильно он выбрал свою профессию или нет. Или многие приезжают, говорят: я обязательно буду себя еще образовывать, то есть буду дополнительно учиться.
1: То есть после техникума продолжать обучение в высшем учебном?
2: Да, очень многие, очень многие. Это не связано, что он сразу в эту идет, но он идет как бы в направление, потому что он получает вот основные знания.
1: Инара, поговорим немножко о другой стороне образования. Да? Стипендии, возможности отдыха, возможности внеучебных мероприятий. Mm-hmm. Какие дает Латгальский индустриальный техникум?
2: Ну, я думаю, там мы вообще очень много занимаемся. Я честно хочу сказать, когда я пришла в техникум работать, у меня главная цель была, что превратить школу так, чтобы она не напоминала основную школу. У меня была такая цель, чтобы она не была, чтобы она иначе пахла, чтобы она пахла кухней, чтобы здесь было красиво, что ребятам хотелось бы здесь вот заниматься. И у меня вот в этом году летом, мне понравилась там некоторая современная музыка, я вот хочу с сентября вот задействовать наших спортсменов, спортзалы, и на перемене, я думаю, мы включим такую современную музыку, чтобы немножко развиться, потанцевать, освободить себя. Мне нравится, когда ребята, они заняты еще другими вопросами, и они это имеют возможность, и в школе это есть.
1: Нужно учиться, и отдыхать тоже нужно уметь.
2: Да. Но учиться надо, учиться это нелегко. Я хочу сказать, что учиться это не просто детская игра, что я там пришел, учитель меня развлекает. Чтобы научиться знаниям, нужно приложить усилия, потому что это будет следующее, которое в твоей жизни поможет тебе заработать, жить как ты хочешь, все свои мечты. Профессия, она основа того. И в любой профессии, или ты работаешь работником, но ты мастер, и ты можешь получать хорошую зарплату и обеспечить свою семью и себя. Это зависит от твоих знаний и от себя самого. То есть не надо только полагать, что кто-то тебе там поможет, мама, папа. Все должен ложить на себя. И тогда жизнь пойдет в то русло, что захочешь.
1: Вы практически начали отвечать уже на мой заключительный вопрос о напутствии. Какое напутствие вы дали бы потенциальным слушающим нас? Возможно, я не исключаю, даже уверена в том, что слушают нас выпускники 9 классов, допустим, да? Какое напутствие вы бы дали молодым людям в выборе своей будущей профессии? Это важный путь на самом деле.
2: Очень важно. Это основа жизни. Как ты выберешь ее, так и будет. Но ты ее можешь, как говорится. Я хочу сказать всем, что учиться надо в любом возрасте. И не надо бояться, что тебе там после 9-го ты не закончил. Понимаете, это еще не приговор. Я когда вот встречаю первый курс, я говорю, ребята, мы здесь начинаем с белого листа. Я не знаю, что вы там творили, хулиганили или что. Для меня вы белый лист, сделайте свой лист красивым, красиво оформленным, заполняйте его. Жизнь вообще прекрасна. И вот это надо понять, что жизнь, она красива, она прекрасна. Ее надо прожить со всем удовольствием. И профессия – это то, которое будет не только для зарабатывания, но это может быть и ваше хобби, и ваши мечты, и в профессии вы можете найти свою вторую половинку. Профессия – это для человека его полное пополнение и открытие его талантов. Так что ищите себя, и если у вас идут дела технические, то, конечно, к нам. Я отнеку Ила Астон Сапиндештастоним.
1: Инар, спасибо большое. Время, отведенное для эфира, подходит к завершению. За очередную порцию информации о Латгальском индустриальном техникуме я сегодня говорю спасибо его руководителю Инаре Островской. Инар, спасибо еще раз. Вам побольше благодарных учеников.
2: Да, спасибо вам большое.
1: И напоминаю, что следующая встреча с представителями техникума состоится уже завтра, 28 июля в 11 часов утра. Не пропустите. Всем хорошего дня и до встречи в эфире.
0: Длительная реклама.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: поздравлений.
1: Когда приходит очередной понедельник, многие из нас думают, ну вот и опять, вот и снова рабочая неделя, рабочая рутина и расстояние до пятницы. Но минимум, как длина Великой Китайской стены, но на самом деле все гораздо быстрее. И каждые выходные, не забывайте об этом, делают лето на целую неделю короче. Добрый день, любимый город, добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». Время полдень, пора начинать программу поздравлений. И чем торопить время, пятница и без нашего участия придет в свой черед за четвергом. Лучше вспомним, кого и с чем мы сегодня должны непременно поздравить. Кому после выходных непременно нужен музыкальный привет? 27 июля, кстати, сегодня на календаре. Звоните 654-2530 или сообщение присылайте на номер 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: Итак, 27 июля, понедельник. Начнем наполнять 3 часа добрыми словами. А у нас нет добрым словам никаких пределов и границ. Дорогую любимую мамочку Ананчонок Аллу сегодня поздравляют. От дочерей Юлии, Ольги, от их мужей пожелания. Аллочка, у меня для вас мамочка добрая и дорогая, неповторимая, сердцу родная. Ни для кого пусть не будет секретом, ты самая лучшая мама на свете. Желаем тебе в день волшебное рождение, веселье, удачи, любви и везения. Пусть будет здоровье, достаток, участие и счастье. Всегда полагайся на наше участие. И помни, мамуля, и верь, что на свете тебя обожают любимые дети. Это самое главное. Алла, с днем рождения. От всей души будьте счастливы.
2: Как жаль,

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvijai ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā, un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Обращаем внимание на окно, если оно есть у вас поблизости, или те, кто уже попал под случившийся проливной дождь. Сейчас именно это происходит. Ну а те, кто обращает внимание на окно, перед тем, как выйти на улицу, зонтики непременно и всегда обязательны. Причем они вообще должны быть всегда с собой в наших широтах. В Даугавпилсе начался дождь, был заявлен синоптиками, поэтому прогноз сегодня как-то все-таки совпадает с реальностью. И гроза тоже сегодня вероятна. Так что не надеемся на какие-то прям ясные небеса. Хотя, кто знает, что будет через 5 минут. Возможно, благодаря... Ветер, кстати, тоже усилился. Благодаря скорости ветра эти тучи разбегутся гораздо быстрее, чем мы можем себе представить. Ну, а я пока исполню самое первое сегодня. Музыкальное желание, самую первую музыкальную просьбу. Просьбу послушать песню в исполнении Трофима. Умничка, просто так для души. Хорошая песня для души.

Еще успеем и неоднократно. У меня на готове привет. Отправляем мы его Йоланте. Йоланта, вам привет и пожелания хорошей новой недели от Кристины.

судьбу по другому сценарию. И неважно, в каком ты сейчас полушарии, стань фантазером и просто романтиком. Серые дни сделай ярким праздником, самых смелых достигни стремлений и проживи без сожалений. Выбери к свету правильный путь и больше не сможешь себя упрекнуть. Улыбайся всегда, а не от случая к случаю. Меняйся к лучшему.

0: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дитон. Предложение действительно до 31 июля.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей». Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Следующее поздравление адресовано Владимиру Губанову, любимому папе. Владимира дочь Алла, внучка Жанна и правнучка Николь поздравляют вас с днем рождения, с твоими 77 годами. Хотим сказать тебе спасибо за все, что ты для нас сделал, за твою заботу, труд, терпение и за то, что всегда был папой, на которого можно равняться. Эти вещи не забываются никогда. Очень жаль, что сейчас нас разделяют километры, пишут родные. Нам так хотелось бы сегодня быть рядом, обнять тебя, посидеть вместе за чашкой чая и просто поговорить. Но даже находясь далеко, мы всегда думаем о тебе. От всего сердца желаем здоровья, сил, спокойствия. Пусть каждый новый день приносит что-то хорошее. Добрый звонок. И тут запятая, и прервался этот словопоток. Владимир, но я не сомневаюсь, что много еще хороших слов вы сегодня услышите. Мы присоединяемся к тому, что уже было сказано, к тому, что еще будет сказано. С днем рождения! Встречайте свой Новый год с благодарностью!

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

твое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: мое богатство.
1: Программа поздравлений на 101.6 FM.
2: Добрый день, Алиса Плюс. Это от Кати пришла весточка. Катенька, здравствуйте. Катя сообщает: полем, огород, и слушаем ваши песни. Захотелось послушать «Весело живем». Непременно послушаем. Я, увидев ваше сообщение, Кать, да, полем, огород, подумала, как же под таким-то дождем проливным. Ах, нет. А нет, над Катериной и над ее огородом светит солнце и никаких дождей, Катенька. А у нас даже гремит. Но мы все равно весело живем. Летний гром нас точно не пугает.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А Наталья Юркян адресована следующее поздравление. У Наташеньки сегодня свой личный особенный повод. День рождения, Наташа. Мама поздравляет, и сын Артем присоединяется к пожеланиям для сердца любви, для души вдохновения, для нового дня новых сил и везения, для новой дороги мечты настоящей, а для жизни огромного, светлого, женского счастья.

А для Тони сегодня, готовясь передать очередной привет в рамках программы поздравлений, Тонечка, друзья, сегодня выбрали повод «День пяти случайных встреч». Ну, не обязательно это должна быть встреча с человеком. Понятно же, да? На поверхности лежит ответ этот. Можно встретиться, распахнув окно, с новым летним днем, к примеру. Да, потом можно, выходя на работу или просто на прогулку, если вы счастливец в отпуске, встретить соседа или соседку. Вот еще одна встреча. Встретить классного какого-нибудь дворового, но зато самого лучшего и общительного кота. Например, вот она и встреча 3. Встретиться с запахом кофе. Мы тоже все любим с утра пораньше. В общем, встреч таких может быть много, и не только 5. Какие из них будут случайными, а какие из них будут важными, вот это уже другой вопрос. И выбирать это вам, Тонечка. Хорошего дня в любом случае и вашим друзьям.

0: Программа поздравлений.
1: А знаете, что объединяет все поздравления или приветы? В каждом из них, бесспорно, есть чье-то внимание. Внимание – это, пожалуй, самый ценный подарок.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Металлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
3: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
4: Дорогую и любимую жену Аллочку Ананченок. Алла, еще одно поздравление для вас от мужа. От мужа Михаила пожелание. «Любимая моя родная, дороже всех на свете ты». Я от души тебе желаю, чтобы все сбылись твои мечты. Пусть блеск в глазах твоих сияет, как миллионы ярких звезд. Пусть каждый миг счастливым станет, и никогда не будет слез. Почаще солнце улыбайся, твоя улыбка – это свет. Всегда такую оставайся, ведь в мире лучше тебя нет. От мужа эти строки. Аллочка, мы еще раз поздравляем вас от души, но еще одно поздравление – от семьи Дашкевич у меня для вас. Зинаида и Геннадий поздравляют. Добрее и приветливее я никого не знаю. Всегда поддержишь, дельный дашь совет. Пусть мы с тобой двоюродные, ты мне как родная. Другой такой на целом свете нет. Я от души тебе желаю крепкого здоровья, друзей надежных, светлых новостей, чтобы жизнь твоя была согрета истинной любовью, а дом – улыбками твоих гостей. Замечательные пожелания, и к ним мы искренне присоединяемся. Алла, с днем рождения! Песня в исполнении Андрея Бандеры «Любимая» звучит для вас еще одним музыкальным подарком.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Еще одним поздравлением порадую сейчас и Владимира Губанова. Владимир, вас поздравляет друг, тоже Владимир. Володя поздравляет, мы присоединимся к его пожеланиям. Не страшны тебе года, ты знай, не стареет чистая душа, ведь вокруг тебя прекрасный рай, дети, внуки, верные друзья. Пусть порой тоскуешь по ночам о годах, так быстро пролетевших. Годы те, подаренные лишь нам, незаметно, быстро повзрослевшим. 7,7 – лишь цифры, не предел. Это счастье, праздник, поздравление. А ты сегодня отдохни от дел и прими подарки в день рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, с наступившим днем рождения. Праздничный день был вчера, и со вчерашнего дня начался Новый год жизни у Загайновой Анны. Анна от сына Андрея, от невестки Регины. Пожелание, конечно же, счастья, здоровья, побольше поводов для улыбки. Пусть мечтается, пусть мечты сбываются. Ни о чем не переживать. Отдыхать, радоваться мелочам и не забывать, что родные всегда рядом.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Начало второго на студийных. День продолжается, а вместе с ним продолжаются и маленькие поводы сделать его чуть теплее. Присоединяйтесь к программе поздравлений. Звоните 654-2500 или сообщением присоединяйтесь. Присылайте на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Еще порадуем поздравлениями мы сейчас Аллу, Аллочку, Ананчонок, Алла, дорогую любимую бабушку, да-да, вас, ваша внучка Анна-Мария поздравляет. Бабушка любимая, самая родная, с днем рождения тебя сегодня поздравляю. Ты живи еще как минимум 100 лет, без болезней, горести, печали, бед. Рано утром с солнышком встаешь ты каждый день. Пироги печешь тебе, и никогда не лень. Я хочу побольше сил, здоровья пожелать. Чтобы вспоминала ты, что нужно отдыхать. И гармонии тебе желаю, чтобы она была всегда крепкая, большая, чтобы в любых занятиях тебя встречал успех. Главное, запомни, для семьи ты лучше всех. Аллочка, это от внучки. Еще одно поздравление тоже для вас, от подруг. Самое близкое, самое лучшее. Тебе мы желаем любви и добра. Будь самой счастливой, не думай о худшем, ведь жизнь будет радостна и весела. Будь самой желанной и нежной на свете. Пылай, зажигая других красотой. Пусть будут здоровы все твои дети. Пусть мир обнимает тебя теплотой.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. Программа поздравлений.
5: Ветер утих в любимом городе. Дождь сильный тоже немножечко сбавил обороты, оставив лужи на земле, но еще продолжается. Это тоже я вижу по лужам капельки дождя. Еще оттуда сверху продолжают капать. Но сегодня день преимущественно такой облачный. Не хочется говорить слово пасмурный, хотя таковым и является сегодняшний день. И с вероятностью дождя в основном во второй половине дня. Но спасибо за солнечные выходные. Выходные были не только солнечными, но и жаркими. Исполняю еще одну музыкальную просьбу. Павел Соколов и песня «Скоро осень, господа», в эфире.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Любимого дедушку с днем рождения, внучки Кристина и Настя поздравляют. Имени дедушки, увы, мы так и не узнаем. А девчонки на эмоциях приятных забыли об этом. Адресуя дедушке любимому, тем не менее, пожелание самого главного – крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и хорошего настроения. Пусть каждый день приносит радость и добавляют «любим тебя».

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулас, 12.
3: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
4: Услышала привет Йоланта. От Йоланты услышала привет, точнее так. Передать привет, спасибо Кристине. Кристиночка, ваш привет услышала Йоланта. Все, я разобралась в этой путанице. Кто, кому, зачем и почему и когда в первом часе. Конечно же, Кристина передавала привет Йоланте. Йоланта услышала, отвечает взаимностью. Кристина просит песню какую-нибудь веселую, но не из старых, а из новых. Договорились?
5: Бог рождает чудеса. Дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую мамочку Галину Ващенко с днем рождения. Галина, ваши дети поздравляют. Милая, наша дорогая и обожаемая мамусечка, с днем рождения. В этот день мы со всей нашей искренностью хотим пожелать тебе здоровья, терпимости, долголетия и безграничного счастья. Ты не просто родитель, ты наш лучший друг. И мы сделаем все, чтобы ты всегда улыбалась и гордилась нами. С днем рождения, наша хорошая. Пусть все и всегда у тебя будет хорошо. Mm-hmm.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: С юбилеем адресовано поздравление сегодня Борису Степанову. Борис сегодня принимает поздравления с красивой, значимой, круглой датой, с юбилеем целых замечательных 70 позади. И пусть как минимум столько же Бориса пожелаем от себя будет еще впереди. Друзья ваши поздравляют Андрея и Валентина. А тоже начинают пожелания. Пусть впереди будет еще много времени для интересных дел, для отдыха, для общения с родными. Крепкого здоровья Боря, которое не подводит, бодрости, которая помогает легко вставать по утрам, и спокойствия, которое дает силы решать любые задачи. Пусть уютным и гостеприимным будет твой дом, пусть жизнь радует хорошими событиями, а настроение остается устойчивым и светлым. Мы присоединяемся к пожеланиям ваших друзей. О выборе музыкального подарка Валентина и Андрей позаботились, и дельтаплан Валерия Леонтьева берет разгон для вас. Борис, с юбилеем, крепкого здоровья!

0: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника «Балта» находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс. Программа поздравлений. Алиса Плюс.
5: Добрый день. Добрый. Сразу отвечаю еще на одно СМС. А давайте тут предложение уже. Давайте послушаем песню «Корабли колдуна». А давайте. Мы и правда давно ее не слушали в рамках программы поздравлений. Помню, когда она только появилась в эфире. Почти в каждой программе звучала.

0: Программа поздравлений.
1: Привет, объединяющий в себе и определенную особенную музыкальную композицию и слова благодарности. Привет Людмиле и Эрику. Спасибо за чудесную субботнюю компанию от Оли и Юры. Вам привет и песня группы «Машина времени» в эфире «Синяя птица».

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Как же громко шумели моря, он не нашел ее, она не нашла меня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Год особенный, день особенный начинается в жизни Александры Едиала. 18.

0: эфире программа поздравлений.
1: А вот и солнышко выглянуло нам в помощь, чтобы третий час провести с его присутствием, чтобы программа поздравлений стала еще теплее, еще ярче. Доброго дня всем еще раз. Целый час у нас в запасе. Ну, почти минуты бегут, секунды тем более. Присоединяйтесь к эфиру, звоните прямо сейчас. 654-2530, чтобы не опоздать, чтобы успеть. Присылайте сообщение на номер 2020-1016. Напомню, что у нас для ваших сообщений работают приложения Viber и WhatsApp.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу. Рада, что могу исполнить. Наташа Королева и песня «Подруга» сейчас будет звучать. И вижу в этом часе на нашем сайте еще одно поздравление для Александры Едиала. Сашенька, не пропустите. Совсем скоро.

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.
5: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
6: Итак, как и обещала, еще одно поздравление для Александры Идеала. Александра от мамы, родная моя любимая доченька. Поздравляю тебя с 18-летием. Совершеннолетие – это ключ к новым горизонтам и большой свободе. Желаю тебе использовать эту свободу мудро, наполняя свою жизнь ценными открытиями, прочной дружбой и настоящей любовью. Пусть тебе всегда хватает сил преодолевать любые трудности, творить прекрасное, смело идти к намеченным целям. Пусть жизнь будет беззаботной. Никогда не знай поражений, всегда побеждай, будь уверенной в себе и решительной. Всегда желай лучшего, оценивай ситуацию, будь мудра и отважна. Хочется, чтобы ты нашла свой верный путь. Александра, так и будет. Все так и будет. Все только начинается с 18-летия.

0: поздравлений.
1: А также сейчас порадуем еще одной песней. Мы Галину Ващенко. Галочка, ваша сестра Елена прислала поздравления для вас. С пожеланием присоединиться и племянница Ира. Дорогая наша любимая, поздравляем тебя с днем рождения. От всего сердца желаем долгой и здоровой жизни. Море позитивных моментов. Пусть окружающие дарят только добро, а ты оставайся такой же мудрой, молодой и красивой, как всегда. Мы тебя очень любим, добавляют музыкальным подарком. Для вас начинает звучать, Галина, песня в исполнении Баскова.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну, вы поняли, не только приветы и поздравления, но и исполнение ваших просьб тоже здесь происходит, что и подтверждает предыдущая композиция в исполнении Константина и Валерия Меладзе. Игорю Колесникову будет адресован следующий привет. Игорь от Зои. Зоя пишет: «Просто очень по тебе скучаю, брат».

0: эфире программа поздравлений.
1: А день сегодня не просто будничный понедельник, привычный, начало недели, а праздничный. С праздника начинается эта неделя июльская в жизни Тамары Богдановой. Тамарочка, с днем рождения вас поздравляют Лида и Эля. Поздравляем с этим замечательным днем, пишут. Желаем, чтобы жизнь ощущалась как увлекательное путешествие. Пусть сил и энтузиазма хватает на все планы. Рядом всегда будут те, с кем легко и комфортно. Здоровье тебе, Томочка, которое позволяет забыть о его существовании, и мудрости, которая превращает любой опыт в ценность. Благополучие в доме, уважение и понимание в отношениях, а также простого личного счастья, которое всегда греет нас изнутри.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее. В эфире программа поздравлений.
4: И почти к завершению у меня очень красивое поздравление для двоих с годовщиной свадьбы дорогих детей Алину и Марка. Поздравляют мамы, две мамы, Инна и Алла. Пусть будет жизнь, как первое свидание, желают, чтоб целовать всегда, как в первый раз. И каждое угадывать желание, друг с друга, не сводя влюбленных глаз. Чтоб так же нежно за руки держаться, любить душой и сердцем понимать, быть рядом, никогда не расставаться и счастьем жизнь друг друга наполнять. Алина, Марк. И от нас тоже самые-самые искренние добрые пожелания. Любви вам. Любви на долгие светлые годы.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А ну вот и пролетели 3 часа, как всегда быстро, но радует тот факт, что, как всегда, опять же, мы провели их плодотворно и не потратили впустую ни единой минутки. Готовьте поводы к завтрашнему эфиру, к завтрашнему дню. И не дожидаясь поводов, конечно, уже сегодня говорите тем, кем вы дорожите, что вы их любите, что здорово, что они есть в вашей жизни. Для этого точно особенных поводов ждать не нужно. Хорошего продолжения дня и не менее замечательного летнего вечера. И услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – это хорошая возможность отправиться в путешествие всей семьей. Но смена климата, питания и привычного режима может сказаться на самочувствии ребенка. Чтобы отдых не был омрачен неожиданными проблемами, важно заранее собрать дорожную аптечку. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от фармацевтов. И они советуют обязательно взять с собой жаропонижающее и обезболивающее средство, подходящее ребенку по возрасту, а также электронный термометр. Препараты для пищеварения и средства для восстановления жидкости и электролитов, средства от аллергии, репеллент от насекомых и все необходимое для обработки укусов. Также может пригодиться солнцезащитный крем с SPF 50+, головной убор и средства на случай солнечных ожогов. Антисептик, стерильные салфетки, бинт и пластыри для обработки небольших ран и ссадин. А если ребенка укачивает в дороге, стоит заранее положить в аптечку подходящее средство от укачивания. Медики также напоминают, если ребенок постоянно принимает какие-либо лекарства, их нужно взять с небольшим запасом, а самые необходимые препараты лучше перевозить в ручной клади. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть хорошо собранная аптечка остается лишь запасом на всякий случай.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
2: Хочу

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно, есть вероятность дождя и грозы, усилится ветер, скорость юго-западного южного ветра в порывах может достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 20 градусов.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Дейтон. Приложение действительно до 31 июля.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: знает.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24, телефон 266-85-727.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Все лучше, чем кажется.
6: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно. Есть вероятность дождя и грозы. Усилится ветер. Скорость юго-западного южного ветра в порывах может достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 20 градусов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли?

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
1: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255 06 255.
1: Krāmē un brauc.
3: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Биле Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
6: Но у тебя уже есть кредиты?
5: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
6: Ого!
5: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Как же хорошо! Когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

0: nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols, meži un pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63. 62-63.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В поезде маршрута Рига-Даугавпилс на станции Даугавпилс был забыт чемодан. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 28 381 837. В районе Кожзавода найдено удостоверение инвалида третьей группы на имя Александр Евсеев. Документы находятся в офисе Даугавпилс Сатексме. В микрорайоне Химия найден собачий ошейник. Контактный номер телефона 29 924 513. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим.

дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную

0: повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» речь шла о теплоснабжении, сфере, которая напрямую влияет и на ежедневный комфорт жителей, и на коммунальные счета, и на энергетическую безопасность самоуправлений. Гостьей программы стала член правления «Сия Салас Пилсилтумс» и президент Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инна Берзиня Вейта. На примере «Салас Пилса» она рассказала, как предприятие, которое когда-то полностью зависело от ископаемого топлива, прошло путь модернизации и стало одним из самых заметных примеров более устойчивого теплоснабжения в Латвии. По словам Инны Берзини Вейте, когда она начала работу на предприятии в 2011 году, ситуация была сложной. Использовалось 100% ископаемое топливо, у жителей были большие долги, а тариф был одним из самых высоких в стране. Первый шаг при этом был не в строительстве новой котельной, а в наведении порядка. Нужно было понять, где именно теряется энергия, как работает система и что реально потребляют дома. Именно поэтому в Салас Пилсилтумс начали с учета. В каждом доме были установлены счетчики, а затем создана удаленная система считывания данных. Это позволило видеть потребление практически в режиме онлайн, сравнивать дома между собой и объяснять жителям, почему в одном доме расход тепла выше, а в другом – ниже. Далее предприятие начало менять саму систему производства тепла. Одним из первых крупных шагов стала котельная на древесной щепе. Затем были установлены дополнительные технологии, которые позволяют забирать тепло даже из дымовых газов. Иными словами, из одного и того же объема топлива предприятие стало получать больше полезной энергии. Отдельно Инна Берзиня Вейта подчеркнула, что для предприятия Салас Пилсилтумс важен не просто переход на щепу, а разумное использование местного ресурса. По ее словам, предприятие использует в первую очередь лесные остатки – ветки, кору, щепу, то есть то, что уже нельзя применить для более ценных производственных целей. Следующим важным этапом стало использование солнечной энергии для производства тепла. В Саласпилсе был создан большой солнечный тепловой парк, который занимает несколько гектаров. По словам Инны Берзини Вейте, вначале многие сомневались, достаточно ли в Латвии солнца для такого проекта. Поэтому предприятие изучало опыт Дании, Германии, Финляндии, сравнивала данные и пришла к выводу, что солнечный ресурс в Латвии вполне можно использовать. Особенность проекта в том, что солнечное тепло не только производится днем, но и накапливается в большой тепловой емкости. Это позволяет использовать энергию солнца тогда, когда она нужна жителям, например, вечером для горячей воды. По словам Инны Берзини Вейте, главный результат такой модернизации – это стабильность. Благодаря сочетанию разных источников энергии предприятие смогло удерживать тариф более устойчивым даже в период энергетического кризиса, когда цены на газ резко выросли. Таким образом, опыт предприятия Салас Пилсилтумс показывает, модернизация теплоснабжения – это не один проект, а последовательная стратегия. Учет, местные ресурсы, солнечная энергия, накопление тепла и снижение зависимости от газа вместе дают тот результат, которые ощущает и предприятие, и жители. Полную версию программы с участием члена правления «Сия Салас Пилсилтумс» и президента Латвийской ассоциации теплоснабжающих предприятий Инны Берзини Вейте можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на надолго.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
3: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный вскрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: плюс.
1: Несколько слов о погоде. Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе будет облачно. Есть вероятность дождя и грозы. Усилится ветер. Скорость юго-западного южного ветра в порывах может достигать 11 метров в секунду. Температура воздуха в вечерние часы в среднем составит плюс 20 градусов.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
2: 29-50-40-89.
3: В Даугавпилсе открылся новый магазин Nike Outlet, первый за пределами Риги. Спортивная одежда, обувь и аксессуары для ваших ежедневных тренировок и активного отдыха по самым выгодным ценам. Скачайте приложение City Sport и станьте клиентом магазинов Nike. City Sport. Скачать быстро, пользоваться удобно. Зарегистрируйтесь и получите скидку 40% на всю обувь и одежду в магазинах Nike Outlet в торговом центре Ditton. Предложение действительно до 31 июля.
4: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Лучшее украшение. Отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

101.6 FM. Алиса Плюс.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Затихает бой бессонниц моих караван, бессонниц моих караван.

101.6 FM. Алиса Плюс.

любить не поздно никогда. Поклонников река

тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда все

0: Радио Алиса Плюс.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечности одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

За черной-белой идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном ты.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,